0: Коль Израиль. Шалом айх унзере цугерер. Ун брухим обоим цу нох, а програм мир зайнен до. Брухим обоим л оттохнит шелькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.
1: Летоват мази нейну шо дломовин им идиш, а ви тохен кад саршеле тохнит бы иврит. Пина миюхедет бамадора кавуа идише культур мозаик, псифас тарбута идиш, мукдеше тапам ла Шимон Шмуэль Фрук, мешорер хибат сион ашер нифтар лифней ме ве эсер шана бе Одесса. Бунусав лехаха цик скира шел ируэй тарбута кшурим ла идиш, ше иткайму ла ахруна, ве иткайму бакаров бар цену ак душа, ве кэмуван гам шерей роша шана. Леора ямима нораима мит карвим, нельмат бапинатену аквоа авальбидиш за нишма йотертов, ами юедат ладоврей иврит шемитанинин бидиш, пит гам, аковея шехешбон нефеш, хаевим ласот кулам, гам ламданим. Аваль кодемколь хадашота шавоа бидиш. Найс фундервохм.